0: А вот вчера бы мы с дебо. А вот я легче шорки. А вот я легче штангом
1: куняли. Куняли, кена море куняли.
0: Кто-то море кумарит. Кто-то море кумарит. Динга, ну, шкесси, ма. Шкесси, ма. Шкесси.
1: Или кому джели пыли пи.
0: Пем фрабо. Пем фрабо. Я бунита ли рост. Бунита ли рост. Это корпу бунита.
1: Кабеса, ма. Кабеса, ма. Кабеса, ма.
0: Кабеса, ма. Кабеса, ма. Кабеса, ма.